98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: працы Беларусі.
1: Што ўвогуле вядома пра муравейку, як пра фігуру? Чым ён вылучаецца сярод іншых беларускіх сілавікоў і чыноўнікаў, і чаму Лукашэнка можа яму так вось моцна давяраць?
0: Но это он ничем особенно не отличается. Он прыгал по многим должностям в системе Министерства обороны, и поэтому то, что сейчас его назначают, это просто лишь связано с тем, что у него, то есть, уже достигнут возраст 55 лет, и дабы этот человек, который, в общем-то, верой и правдой служил режиму, не отошел, скажем, далеко, чтобы его те знания, те умения, которые у него есть, которые так нужны режиму, чтобы они, ну, не исчезли, и его назначают на должность, которая, по сути, мы все же прекрасно понимаем, что он будет просто выполнять то, что указывает, на что указывает Лукашенко, то есть никакой там самодеятельности, самостоятельности у него нету, он абсолютная часть системы, будет делать то, что необходимо самой этой системе.
1: То бок мы ўжо паразмаўлялі пра мілітарызацыю, так, вось апарата агулам, і можам напэўна казаць, што можам разглядаць гэтае прызначэнне як сігнал пра ўзмацненне такой ваеннай сілавой складавой у працы адміністрацыі.
0: Это в целом попадает в канву того, что сейчас происходит в Беларуси, когда на школах появляются опять военруки, когда на предприятиях назначаются непрофессионалы, то есть неопытные люди именно с той или иной, там, скажем так, профилем, а бывшие силовики, когда на такие должности назначаются тоже военные. То есть это в целом Лукашенко, он ставит на все позиции, окружает себя людьми, которым он доверяет, которые имеют военное прошлое, которые, по его мнению, его не предадут в какой-нибудь очень там экстренный момент. И все то, что происходит в Беларуси, в принципе, подпадает под так называемую милитаризацию, и этому удивляться не приходится.
1: Якая роля увогуле муравейкі будзе зараз у апараце?
0: Четко, в общем-то, то же самое, что он делал в армии, четко и беспрекословно выполняет все приказы, которые поступят. Он не будет заниматься чем-то там новаторским, он не будет заниматься какой-то самодеятельностью. Все, что необходимо системе, будет выполняться, его будут отправлять решать вопросы те, которые ставятся перед ним сверху.
2: Вы слухали размову с прадстаўніком ініцыятывы Белболу Владимиром Жигаром, які пракаментаваў кадравыя перастаноўкі ў адміністрацыйным апараце Лукашэнкі. Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
4: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
3: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
5: Для государства главное контроль.
2: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. У Лос-Анджэлесе адбылася цырымонія ўручэння прэміі MTV VMA, па выніках якой амерыканская спявачка Тэйлар Свіфт стала самай тытулаванай артысткай. Яна ўпершыню атрымала ўзнагароду лепшая рэжысёр-выканаўца. Раней спявачка дзяліла лідарства па колькасці ўзнагарод з Бейонсе. У абедзвюх было па 30 статуэтак. Таксама Тэйлар атрымала галоўны прыз вечара. Відэа года за кліп The Fate of Ophelia з альбома The Life of a Showgirl. Я пачала здымаць музычныя кліпы і ўдзельнічаць у іх стварэнні 20 гадоў таму. Дзякуючы вам, мае фанаты, гэта так весела, сказала яна ў сваёй прамове. Атрыманую ўзнагароду дзяўчына прысвяціла нядаўна памёрлай кантры спявачцы Долі Партан. Я думаю, нам усім вельмі пашанцавала, што мы некі час дзялілі гэтую планету з Долі Партан, сказала Свіфт. Прынц Гары расказаў пра вяртанне ў Вялікабрытанію. Ён вярнуўся на радзіму з ЗША разам з Меган Маркл і дзецьмі, 7-гадовым Арчы і 5-гадовай Лілібет. Гэта было выдатна. Было выдатна вярнуцца на брытанскую зямлю. Дзеці задаволеныя школай, і гэта дае мне магчымасць па-сапраўднаму засяродзіцца на гульнях непакараных, якія пройдуць у Бірмінгеме ў ліпені наступнага года, сказаў ён журналісту CTV. Гары і Меган разам з дзецьмі вярнуліся ў Вялікабрытанію ў канцы жніўня пасля 6 гадоў жыцця ў Каліфорніі. З пачатку новага навучальнага года Арчы і Лілібет пайшлі ў адну з мясцовых школ, але іх ужо давялося перавесці ў іншую школу з-за асцярог за бяспеку. Паводле інфармацыі Sky News, непакой сям'і быў звязаны з дарогай да іх дома да школы. Пасля вяртання ў Вялікабрытанію Гары і Меган застаюцца прыватнымі асобамі і не выконваюць абавязкаў працуючых членаў каралеўскай сям'і. Ганкураўская акадэмія выключыла дэбютны раман канадска-гаіцянскага пісьменніка Тэлісана Арыльена. Раман называецца «Альбо так, альбо памерці». Ён быў выключаны са спісу прэтэндэнтаў пасля абвінавачванняў у выкарыстанні штучнага інтэлекту. Пра гэта паведамляе The Guardian. Акадэмія імкнецца захаваць аўтарытэт ганкураўскай прэміі і самой акадэміі, галоўная задача якой – падтрымліваць і адзначаць літаратуру, якую ствараюць жанчыны і мужчыны. «Мы не падтрымліваем і не ўхваляем стварэння тэкстаў з дапамогай ШИ», гаворыцца ў афіцыйнай заяве акадэміі. Акадэмія спаслалася на іншыя абвінавачванні ў плагіяце і на вынікі некалькіх незалежных даследаванняў і журналісцкіх расследаванняў. Паводле іх, раман па ўсёй бачнасці ў значнай ступені з'яўляецца прадуктам ШИ. Раман расказвае пра настаўніка з Гаіці, які уцякае ад жорсткасці мясцовых груповак і праз 12 краін дабіраецца да Канады. Кніга выйшла ў жніўні і стала популярнай у Францыі. Яна атрымала прэмію ФНАК за лепшы раман, а яе наклад наблізіўся да 35 тысяч асобнікаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускі рэжысёр Андрэй Кудзіненка 2 месяцы таму з'ехаў з Беларусі. Перад гэтым сілавікі прыйшлі з ператрусамі ў ягоную кватэру і ў кінашколу «Кінакалайдер», якую ён заснаваў.
0: Пасля гэтага, паводле Кудзіненкі, сілавікі атрымалі доступ да ягоных акаунтаў у месенджерах і соцсетках. Пад увагай апынулася і ягоная вядомая стужка «Акупацыя містэрыі», фільм, які выйшаў яшчэ ў 2004 годзе і стаў адной з прыкметных прац беларускага незалежнага кіно.
1: Пры гэтым Кудзіненка да апошняга працягваў працаваць у Беларусі, нягледзячы на ціск на незалежных творцаў. Цяпер рэжысёр знаходзіцца за мяжой і спрабуе працягваць сваю працу ўжо ў эміграцыі.
0: Чаму Кудзіненка так доўга заставаўся ў Беларусі? Што сёння адбываецца з незалежным беларускім кіно і ці ёсць у яго будучыня ў эміграцыі?
1: Пра гэта і не толькі слухаем у размове рэжысёра з рэдактаркай Еўрарадыё Марыі Калеснікавай.
2: Самае цікавае, сябры, што Андрэй усе апошнія 6 гадоў жыў у Беларусі і толькі нядаўна выехаў праз тое, што да яго прыйшлі сілавікі.
3: Ну так.
2: Як гэта было усе гэтыя 6 гадоў знаходзіцца ў Беларусі?
3: Ну, было не проста, но это была принципиальная моя позиция, потому что я такой придумал для себя форму существования и художника, и общества, и культуры, которая может быть в авторитарном обществе, но оказалось, что у нас все-таки тоталитарное общество. И это очень рифмовалось с моим проектом «Оккупация мистерии», который был запрещен в 2005 году. Да? Но тогда запретили фильм, а сейчас запретили деятельность. Тогда мне запретили просто работать в государственных структурах, а сейчас просто запретили любую деятельность. И мало того, что еще угрожали, так сказать, свободой. Так сказать. То есть это показывает, что время за 20 лет тотально изменилось, и мы перешли в другую фазу вообще состояния общества. И этот вот кейс новый вот моего кинопространства «Киноколлайдер», он и показывает такой, он, я как называю, оптический прибор, стал детектором или индикатором состояния современного белорусского общества, что это абсолютно тоталитарная система, которая не дает ни грамма какой-то автономии, свободной жизни, государство лезет в твою частную жизнь, в твою там, переписку, в твою интимную жизнь и творческую и так далее.
2: Ну, вось цягам гэтых 6 гадоў у вас была свая кінашкола, кінакалайдер, і я так разумею, што вы стараліся максімальна, па максімуму, як бы, функцыянаваць як рэжысёр, які можа даць адукацыю, нейкае такое больш шырокае ўяўленне пра кіно і пра свет тым, хто прыходзіў да вас у школу, так? Гэта быў такі нейкі адукацыйная місія, так?
3: Не только.
2: Не только, да. Ага.
3: Потому что я говорю, что я архитектор культуры, а не просто кинорежиссер или преподаватель и так далее. Потому что и у нас не киношкола. И она не три года, не шесть лет. Это такое, можно сказать, кинопространство, креативное, автономное пространство, где были и кинокурсы, и была кинолаборатория, киноклуб. У нас был литературный клуб, и творческие встречи, и лекции, и был там кружок по вырезанию коллажей и песочная анимация. То есть это такой, можно сказать, нетворкинг, экосистема, я называю это машина производства культуры. И это такой способ существования мне самому, потому что мне все время было тяжело работать в Беларуси с 2005 года, потому что запрет вот в государственных учреждениях. Ну, потом появились после 2020 года новые запреты, там больше 5-6 списков, и ты уже не можешь вообще не вести никакую деятельность. И мне было интересно найти какую-то свою нишу, и новое время дает новый способ существования искусства. И, ну, а искусство 21 века – это не искусство 20-го. Искусство 20 века – это артефакты, там, это кинофильм, книжка и так далее. А искусство уже 21 века и конца 20-го – это уже художник организует некое пространство, ситуацию, и это способ существования, жизни, творчества, где образование вместе с индустрией, просвещением, жизнью. Поэтому это не просто киношкола.
2: Угу. Ну і таму, магчыма, не дзіва, што вамі зацікавіліся, кінашкола зацікавілася, ну, умоўна, так, таму што, ну, цяпер у Беларусі нейкія творчыя адзінкі, якія не маюць умоўнай ліцэнзіі, так, ці ідэалагічнага добра, ну, яны просто не могуць функцыянаваць.
3: Ну, вот у нас была лицензия.
2: Все же была лицензия.
3: Конечно, была. А. И мы платили налоги, все это существовало официально. Это ООО «Киноколлайдер». Да, и мы выдавали лицензии государственного образца. Это как дополнительное образование, ну, что касается кинокурсов. Да. Ну, и, ну, конечно, я знал условия игры, правила игры, и мы широко не делали рекламы, а брали такой свой ограниченный все-таки круг. И с сарафанным методом, больше через Инстаграм, это не лезли ни в какую-то широкую рекламу. И понимая, что если вылезти ярко, сразу попадешь под радары. И очень важно то, что еще проявилось в итоге, как работает сейчас власть, например. Да? Для власти очень важно быть невидимым. Если раньше это было какие-то публичные, там люди признавались на камеру, что они сделали плохое, там каялись, а сейчас все репрессии идут тише травы, ниже воды, и это новая абсолютно тактика. Они не прекращаются, а с мая где-то они стали усиливаться. Вот я, хотя не мониторил последнее время вообще, потому что очень много было на мне организационных всяких и творческих задач, но где-то с мая уже почувствовал, что происходит, ну, что идут задержания по 20-му году, по 5-му кругу, все это продолжается, и берутся сфера, которая, ну, уже были там репрессии.
2: Отпрацеванные сферы.
3: Да, да, да. Но И особенно где-то с весны, ну, где-то с мая, ну, я это связывал с разными, там, если анализировать, может, это связано там с напряжением там на войне, да, может, с новой мобилизацией, может, с какими-то планами гибридной войны с Европой, там, я не знаю, может, это связано с выпущенными заложниками и нужны другие. Может, машина эта, которая работает, ей нужна, она разогналась, а у нее нету...
2: Взломались тормозы?
3: Не надо, ну, как она может, она же не может остановиться, она будет работать дальше, да. И это даже заметно, что людей даже вот уже, ну, может, Володарк уже как бы сделали не тюрьмой, и, может, мест нет, уже людей просто забирают у них документов, и они находятся в подвешенном состоянии, не понимая, будет суд, не будет суд, идет следствие. И вот читаю сейчас уже много, как люди по полгода, по году ждут, по полтора, а потом к ним приходят, сажают их. И вот это такое ощущение абсолютно кавкианское, да? Потому что еще такой момент, где-то в последнее время особое внимание стали к воспитанию и образованию, именно вне государственного.
0: Працягваем слухаць размову з рэжысёрам Андрэем Кудзіненкам.
2: То, што вы выбудалі ўжо, як бы сабе ўявілі гэтую стратэгію, вось цяпер вылішчы, гэта было ўсё ж наіўна? Ці не варта было ўсё ж тады яшчэ там у 20-21 годзе з'язджаць, калі ўсе з'язджалі? Ці ўсё ж вось вы мяркуеце, што як бы вашыя мэты, якія вы ставілі там на бліжэйшыя 6 гадоў, яны ўсё ж вось спраўдзіліся?
3: Ну, знаете, я же художник, артист, просто не живопись, а артист, в смысле работы с обществом и государством тоже, и с культурой. И поэтому для меня очень важно было и создавать вот эту, как говорил Йозеф Бойс, социальную скульптуру, работать с обществом и понимать ее рамки, потому что искусство все время проверяет границы. Потому что существую, я понимал, что существую такой во временной автономной зоне, как был хронотоп, когда мы собирали только своих и расходились. И нас никто не мог запеленговать. Они знали, что выходили фильмы. Они сами не могут, там, Академия искусств не может за 3 года снять, там, начинают одну работу снимать, это сомнительное качество. А у нас там за неделю возникают там, ну, шедевры, так сказать. Иногда слабее фильмы, конечно. И это тоже было резонансно. Но когда ты стал институцией, конечно, вот это и было, так сказать. Хотя ты... Я там спрашивал разных людей, которые там имеют влияние, они говорят, да ты не переживай, ты ведешь себя правильно, там все нормально, вы не высовываетесь там. Ну, еще второй тоже момент, всегда же думаешь, что это же я. У меня все получится. Я пробегу между всех строек. Это я везучий. И третье, конечно, что я думаю, что это была отчасти ошибка выжившего. Когда ты думаешь, что с тобой не происходит, а происходит рядом с кем-то. Ну, это же известная история. Пока пришли за соседом, думали, что за нами не придут, так сказать. И, ну, с другой стороны, это показатель был хороший. Ну, наш проект, мой проект – это «Киноколлайдер». Он в соавторстве с репрессиями, он перешел в другую форму онтологического существования искусства. Потому что он стал уже детектором, так вот я говорю, индикатором состояния. И из коллективного проекта он превратился в такой многофункциональный проект в одном субъекте во мне. Я уже и свидетель, и медиатор, и медиум одновременно, и архив. И получил, и стало событием. Потому что также оккупация, это же был фильм не политический никакой. Он благодаря цензуре он стал вдруг политическим событием, так сказать. Причем международным такого, очень широкого. Там я был везде, от Америки до Тайваня, так сказать. И тут тоже такая какая-то тихая деятельность, вроде там киношколы, как все считали, вдруг получила какой-то выхлоп такой, резонанс. Потому что все многие говорили, ну, а ваш-то за что, так сказать. Ну, и с другой стороны, это, конечно... Мне показалось, что я нашел какой-то универсальный метод существования в такой системе, ну, имея в голове, значит, вот Советский Союз, там же были Леонозновские школы, там московский концептуализм, там питерский рок, который даже был под КГБ эгидой, находился. Но, видно, там люди были более просвещенные все-таки, а тут все-таки идет деградация уже тотальная, и нет никакого даже неформального уже общения представителей власти и... их художников, например, да? Если еще там нулевые пытался кто-то там вызывать, разговаривать, там мониторить чего-то. Сейчас просто зачищают, просто убивают. И это вот главный показатель нашего кейса этого кинокалайдера.
2: Як увогуле вы ацэньваеце тое, што цяпер адбываецца ў беларускай кінаіндустрыі, як гэта ўсё выглядае, вось не з пункту гледзяча там вось чалавека, які не мае дачынення да кіно, вось як я, напрыклад, так, а вось з пункту гледжання чалавека знутры сферы.
3: Ну, я вспомнил, мы проводили последний хронотоп, и там было несколько отличных фильмов, и один из режиссеров сказал, что вы больше, чем вся индустрия белорусская и так далее. И я вспомнил эту фразу Гребенщикова 80-х годов, я один за всю индустрию, так сказать, музыкальную. Потому что то, что делается, конечно, в белорусском кино, это ужас, конечно. Ее нету, этой индустрии. Потому что есть какие-то заказные странные фильмы, и они с каждым годом все худшего качества.
2: Это вы про то, что робится именно у Минску, про Минск, про Беларусь фильм?
3: Нету. Ну, в Беларуси снимаются же и российские проекты, там узбекские проекты. Но это в основном такое кино, какой-то пост советско-патриотическое и очень плохого как бы качества. И, ну, это заказное кино вообще, на самом деле. Сейчас вообще и в России уже не осталось никаких фильмов на какую-то более нейтральную тему. Идет просто заказ. Либо они такую развлекаловку делают, как бы сказки, либо идет такой заказ про патриотизм, войну. Все должны быть... Причем странную форму, если в советское время еще были какие-то фильмы, ну разного.
2: Про любовь.
3: Не, даже военные фильмы были, там, Германа, там, я не знаю, Тарковского, там у нас, там Иван Макарыч, там, или по Быкову, там, родом из детства, там, Турова. Ну, это были совершенно широкий спектр отношений. Вот люди уже войну прошли, они же знали. У этих же остались только симулякры, просто вот какой-то... Матрица пропагандистская у них осталась, и вот никакого слова не должно быть. Сейчас не может быть такой фильм, как «Оккупация мистерии», они просто посадили бы меня за... Ну, это фильм, который просто за экстремизм уже сразу сажать.
2: Зарыша, вы здесь сказали в интервью, что этим фильмом там занимаются эти следствия.
3: Ну, да, стали интересоваться тоже. Ну, как донеслось до меня.
2: Чекаво, что...
3: Со мной боятся общаться, я же экстремист сейчас, нельзя уже бояться говорить. Ну, тоже ищут какие-то... Ну, а так они же задним числом же все делают. Там ты работаешь там с Белсатом, а потом признают экстремистской организацией, а потом за это сажают в тюрьму, например. Поэтому все же задним числом работает. Поэтому вот отсутствие тоже... Это примета времени, что отсутствие вообще какой-то вот законности, да? Ну, если там на обыске тебе не показывают документы, не дают тебе... Про адвоката вообще лучше молчать. Это вызывает ненависть. Потом не копии протокола, не забирают у тебя технику, не дают никакой бумажки. Забрали у тебя документы, тоже ничего не об изъятии. Насколько забрали? И все. И что это? Кто это? Может, это были не госорганы, может, это какая-то банда пришла. А может, это то же самое.
2: І сярод тых, хто вамі займаўся, быў следчы, які хадзіў у кінакалайдер. Да. Вось гэта цікава.
3: Да, он был в маске, но я его знал по глазам і по росту, і по манерам.
2: Ага. То бок за вамі сачылі, можна
3: сказаць? Ну, маніторілі уже, да. Маніторілі. Ну, вот тоже, значит, уже были на крючке. Ну, потом мне сказали, что может и нет. А с другой стороны, там ничего такого особенного не было. Хотя он уже называл, что вот на этой лекции было там, уже там были антирусские тексты. Вот. Я говорю, какие антирусские? Ну, про белорусскую философию. Я говорю, а белорусский это значит против. Ну, да, для них да. Потому что очень легко же наше государство дает вот эту вот культуру, берет нефть, там, что хочешь, крутит с ней, там, растворители и так далее. А, ну, не дай бог в этой сфере, почему ты, когда ты с оккупацией попал, там, какой-то намек, что там плохой русский якобы, этот партизан из России, значит, ты против русских, и нам с русскими нельзя ссориться. И вот это сразу идеологически это всегда следили, а сейчас особенно рьяно. Сейчас пошел такой десант просто русской культуры, потому что много приехало сейчас, когда интернет стали еще запрещать, и после войны много приехало релокантов, которые, ну, там под санкции попали, там IT-компании какие-то, многие не хотят уезжать далеко там и ездить близко в Россию, а там сейчас во всех театрах уже русские режиссеры ставят, кино снимают, 3 фильма сняли русские режиссеры вот последних. У нас и так их не хватает, а тут, причем режиссеры не самые лучшие, а самые худшие, я считаю. Да.
2: Как было, что глядеть русским?
3: Ну, это одна из, наверное, у них такая тема, что кто кто в театры ходит, так сказать. Ну, театр вообще убит полностью. Если кино, кино так и не было, по большому счету, все-таки театр у нас как-то существовал там, ну, очагово так немножко. И сейчас даже вот эти очаги, их уже все.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілінаў пасля 7 Беларусі, 10 хвілінаў пасля 6 у Польшчы. Аб стварэнні камісіі па расследаванні злачынства, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Такое рашэнне прынялі ў каардынацыйнай радзе, а гэта нагадаю прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Ачоліў камісію былы супрацоўнік пракуратуры Александр Ракіцкі.
2: Каардынацыйным саветам создана камісія по расследаванню преступлений, совершённых представителями режима Лукашенко. Комиссия будет заниматься независимым политико-правовым расследованием преступлений, совершенных представителями режима, будет устанавливать обстоятельства, способы и механизмы их подготовки и организации, определять роль отдельных лиц и институтов в совершении этих преступлений, и таким образом формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом. Комиссия, как вы знаете, создана совсем недавно. Ближайшие шаги – это организационные такие мероприятия, чтобы наладить работу комиссии. Это в первую очередь принятие регламента соответствующей деятельности комиссии, определение основных направлений, по которым будет осуществляться работа, определение ответственных за те или иные направления деятельности комиссии. Будет решаться вопрос о создании независимого экспертного совета в ближайшее время, я так думаю, в который планируется привлечь представителей независимых организаций, таких как, например, «Весна», в обязательном порядке организация «НАУ», Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, Amnesty International, иных экспертов, которые могли бы содействовать и оказать помощь в работе комиссии.
3: До речи, как легко далося голосование, ці все были за, ці, может быть, ёсць некія зауваги з боку іншых сяброў Координаційнай Рады?
2: Голосование прошло достаточно успешно. Большинство представителей делегатов Координаційної Ради проголосовало за создание комиссии, подавляющее большинство. В процессе подготовки положения о комиссии по расследованию преступлений были, конечно, несомненно, дискуссии. Была проведена определенная работа, в которой принимала участие фракция коалиции «Латушка и Рух за свободу» и фракции «Белорусы день». В результате этого был создан, подготовлен проект положения, который был утвержден на общем заседании Координационного совета.
3: То может вашу комиссию звертаться, подавать материалы? Только сябры Координационной Рады, эти просто громадяне Беларуси, белорусы, замежа?
2: Это будет установлено регламентом, который вот на сегодняшний день находится в стадии разработки. Планируется, что в комиссию могут обращаться как граждане, так и делегаты Координационного совета, так и представители независимых организаций. Каких-либо ограничений по тому, кто может обращаться в комиссию с какими-то заявлениями, либо свидетельскими показаниями, либо с иной информацией, которая может свидетельствовать о преступной деятельности представителей режима Лукашенко, нет.
3: Насколько вы будете увеличивать меркование стандарты европейских партнеров при документовании злочинства? Вот мы кажем, по сути, у Новой Беларуси, и тому все документы будут собираться по тех принципах и законодательству, которые зарождены в Беларуси самой.
2: Основной подход такой, что документирование и формирование доказательной базы о совершенных преступлениях будет формироваться, исходя из принципов, основных положений, конечно, национального законодательства. Но в определенных случаях, когда будут понятны перспективы для привлечения, допустим, определенного круга лиц к ответственности в рамках универсальной юрисдикции либо международным уголовным судом, то, соответственно, документирование будет происходить уже в соответствии со стандартами той или иной страны, либо со стандартами, признанными международным уголовным судом.
3: И такое питание, как вы особисто оцениваете такие опошние заявы про пролески и сигналы от Ратислава Сікорського, того же у боку официального Менску, и типа уплывают такие дипломатичные зондажи, хиста на працу вашей комиссии?
2: Тут можно сказать следующее по этому вопросу. На сегодняшний день ни позиция Польши, ни позиция в целом Европейского Союза в отношении режима Лукашенко не претерпела никаких, абсолютно никаких изменений. Режим Лукашенко по-прежнему остается нелегитимным в официальных документах Евросоюза и Польши. Нет никаких признаков для изменения этой позиции в целом как Евросоюза, так и Польши. Я не думаю, что именно вот эта встреча сама по себе, которая была проведена по инициативе представителей режима белорусского, как-то может повлиять на изменение в целом всего политического, так сказать, контента взаимоотношений между Белоруссией и Евросоюзом. И Польшей в частности. Режим Лукашенко по-прежнему продолжает политически немотивированное преследование граждан, по-прежнему оказывает гибридное давление на страны Евросоюза, организуя нелегальную миграцию, являясь организатором нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Выносятся неправосудные приговоры, количество политзаключенных, общее количество не уменьшается. Если взять, например, сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
3: И, отповедно, ваша комиссия все это будет фиксовать, так, все это злочинство?
2: Все преступления, совершенные, совершаемые режимом Лукашенко и их представителями, то будем фиксировать, будем документировать, будем впоследствии Координационным советом, комиссия будет готовить соответствующие проекты резолюции, и будем надеяться, что Координационная рада будет принимать, и как в политическом роли, так и правовом, эта оценка будет услышана как в Беларуси, так и партнерами Беларуси.
1: І камісія плануе супрацоўнічаць з міжнароднымі праваабарончымі ды юрыдычнымі структурамі, сярод якіх структура АН па правах чалавека ў Беларусі, міжнародная платформа для Беларусі па прыцягненні вінаватых да адказнасці, Рада Еўропы, таксама міжнародны крымінальны суд ды органы універсальнай юрысдыкцыі еўрапейскіх краінаў.

Или-или на хвалях белорусского радио Рэдши 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт Рэдши.ком. Привитание усім, где вы нас не слухали. Ну и традиционно нагадываю про надворье, бо самый час для гэтага. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер паўднёва-ўсходні от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про гэта традыцыйна расскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

0: Радио Рация. Белосток,
1: Свислач,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM. Эй, get на мир.

0: Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубздэ вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Добрые раніцы, паважаныя сябры.
3: Юравічыны зацікавілі самай старажытнай стаянкай каменнага веку, якая лічыць 26 тысяч гадоў.
2: Выяўленыя археолагамі гарадзішча ранняга жалезнага веку і курганны могільнік з 14 насупаў добра захаваліся.
3: На месцы стаянкі вучоныя археолагі знайшлі рэшткі вогнішча, крамянёвыя прылады працы і рэчы, вырабленыя з біўня маманта.
2: Некаторыя з іх адмыслова для нас прадставіла супрацоўніца школьнага музея Анна Нікалаеўна.
4: Стаянка была абнаружана 1929 году Юлиановичем Попелем. И во время Первой мировой войны Вильнюс его отправляет в Речицу, Речица отправляет его в Юровичи. Юровичи местечко, очень престижно было работать. И когда он приехал, то местные жители начали показывать ему кости, которые не были похожи на кости домашних животных. Он пишет письмо, и в 1929 году сюда приезжает археологическая экспедиция под руководством Поликарповича, и начали проводить раскопки. Вот это макет раскопа, и на глубине 6-7 метров в суглинках были обнаружены кости мамонта, остатки житла первобытного человека и кости других животных, которые обитали в то время.
2: Але зусім нечаканым для нас оказалось, что раскопки проводятся дагэтуль. Однак шукают археологи не стоянки каменного веку, а старожитный город, який историки лічаць прототипом Турова. Кажа історик Колос Андрей Андреевич.
5: Сегодня нашли наконечник стрелы. 12 сезон, 13 год. Копаем тут старожитный город. За 12 год мы его датировали. Гэта конец 10-го, початок 11-го стагоддзя. И он старажытна-русский. Ну, в сэнсе, старажытна-киевска-русский, калі так уже докладно казаць. По площі он довольно таки вялікі. Один дзядзінец, гэта умацаваная частка города, он займае гектар. Акольны город займае каля 4-5 гектар. Гэта вялікі акольны город. За акольным городом як бы пасад. І прычым тут было іх шмат. Адзін і быў, што мы зараз бачым з горкі спускацца, нешта падобнае да порта. Тут Прыпязь працякала раней. То есть это был порт. Но насамрэч гэта такі вялікі помнік, 7 гектар на той час, і тут пражывала ад 3 до 5 тысяч жыхароў. На 10-е стагоддзе 3-5 тысяч жыхароў, это алілуя, это вялікі горад, які можа на той час нават пасупернічаць з гарадамі, з тым же самым Лондонам. Мы менавіта думаем, што гэта прототуров, то есть старажытны Туров. Такая вялікая плоша, і як это горад такой плошы не узгадываўся. То есть там маленечкія гарады, у якіх нават не было акольнага горада, там быў дзядзін маленечкий, и он узгадывается. А тут такой площадь, и нечто зник город. Еще один из самых основных доказов. Это маленечкая речка Турья, якая тут протекает. Она есть на мапах, зараз можно поглядеть на Турья. Мы брали доказы переносу городов, что город перенесли. Хучей за все киевляне, хучей за все, это Туров Святополка Каянного. Это не Туров Кирилы Туровского. Нет, Туров Кирилы Туровского, да, и он той, який он зараз існує, это Туров Кирилы Туровского. А тут не было, это город город Святополка Каянного, и хутчэй за все его робили облогу тут, и его отсюль выгнали, ну, в сенсе выдушили, потому что там была борьба за киевский престол, а он же был полукровка. Борьба была, и его отсюль выгоняли, а он имел взносины с Западом, то есть с Польшей, и он был женатый на дочцы Болеслава Хороброга, коли я не помыляюсь. Ну, не хотели просовывания сюды западных идей. Гэты город вытрымал некалькі облог, а лишь наприканцы его все ж таки взяли осадой, спалили. И я так разумею, что перенесли и забронили тут селиться. Знайсти старожитный Туров, ну это для Беларуси, это перевернуть историю, как знайсти старожитную Прагу или знайсти старожитный Лондон там. Это другий город, а после Полоцку. А у нас что сенсация? Где сенсация? Никому не... Хай бы тут... И он тысячу лет простоял, я думаю, что еще тысячу он тут пробудет и простоит.
3: А мы отправляемся далее у пошуках таємніцаў, якія хавае ў сабе палеская дрыгва.
2: Заставайцеся з намі і сачыце за нашым падарожжам.
6: Зацягніцеся дрыгвой.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубздэ вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.

0: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Семашки и Юрки Лещинска.
1: Лаурат наведал нас.
0: Героем репортажу был Олесь Бялацкий, лауреат Нобелевской премии миру 2022 года.
2: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Пенітэнцыярная сістэма ў Беларусі застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Грамадства не мае поўных звестак пра даступнасць медычнай дапамогі для зняволеных, своечасовасці дыагностыкі і лячэння, забеспячэння лекамі і пра ўмовы працы медперсоналу. Ці змянілася хоць штосьці за год? Пра гэта з лекарам і праваабаронцам Васілём Завадскім пагутарыла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Петр Васильевич, у минулом году мы с вами размовляли про туремную медицину. Мне интересно, что изменилось за этот год. Изменилось в уголе, что ставление там до плетвязня. Лепше им уже начали оказывать ту медицинскую допомогу. И в уголе уже какие проблемы новые изъявились в сравнении с минулым годом.
2: Дякую за такое питание цікаве. С одного боку, мой досвід показывает, что никаких таких серьезных змен не было, про какие вот зараз хотелось бы сказать. С іншого боку, і нешта ўсё ж такі змяняецца. Вось, напрыклад, у мінулым годзе была ўведзена ў дзеянне новая інструкцыя па арганізацыі медыцынскай дапамогі вязням. Пра гэта можна доўга казаць, і якраз, можа быць, я

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Энн Хэтэуэй хацела ўзяць удзел у знакамітым шоу Hot Ones, але лекар параіў ёй адмовіцца ад здымак з-за цяжарнасці. Пра гэта актрыса расказала ў падкасці Talk of the Townsends. У Hot Ones вядучы Шон Эван задае знакамітасцям пытанні, пакуль яны ядуць курыныя крылышкі з соусамі, вастрыня якіх паступова павялічваецца. З'яўлення Хэтэуэй на шоу не адбылося з-за асцярогаў лекараў. Спецыялісты палічылі, што вострая ежа можа выклікаць заўчасныя роды. Пры гэтым актрыса ўсё яшчэ спадзяецца прыйсці на шоу. Пакуль не ведаю, калі гэта адбудзецца, можа быць у наступным годзе. Цяпер Хэтэуэй цяжарная трэцім дзіцём ад мужа Адама Шульмана. Яны пажаніліся ў 2012 годзе. У пары ўжо ёсць двое сыноў, 10-гадовы Джонатан і 6-гадовы Джэк. Пасля выхаду таемнага дзённіка «Верыце» 2 кастрычніка актрыса плануе на некалькі месяцаў зрабіць перапынак у працы. Аператар фільма «Prime Time» рэжысёра Лэнса Опенгайма расказаў, што зняў адну са сцэн стужкі на эндаскапічную камеру, прызначаную для агляду тоўстай кішкі. Для стварэння аднаго з эфектаў здымачная каманда фільма сабрала невялікі тунэль з убудаванымі святлодыёднымі лямпамі. Пры кручэнні гэтай канструкцыі ў кадры з'яўляўся эфект, падобны на калейдаскоп. Аператар Дэвід Болін расказаў, што шукаў вельмі маленькую камеру, якая магла б прайсці праз гэты тунэль, а потым зняць твар галоўнага героя ў выкананні Роберта Паттісона. Яго выбар спыніўся на камеры для каланаскапіі, якая здымае ў якасці 480. Нам не трэба здымаць у 6К, 480 выглядае ўражліва на вялікім экране. Гэта мая ўлюбёная частка фільма. Усе кажуць, што табе патрэбна высокая разрознасць, патрэбна выразнасць, а мне падабаецца невыразная карцінка, заявіў Болін. Прэм'ера фільма «Prime Time» адбылася на мінулым 83-м венецыянскім кінафестывалі. Галоўны герой стужкі Крыс Хансен, які ператварыў барацьбу з педафіліяй у тэлевізійнае шоу. Сильвестр Сталлоне расказаў, што падчас працы над фільмамі пра Рокі ў 80-х годах у яго развіўся разлад харчовых паводзін, а імкненне падтрымліваць выдатную фізічную форму прывяло да ўжывання стэроідаў. У інтэрв'ю The New York Times акцёр прызнаўся, што ў перыяд здымак Рокі 3 давёў працэнт тлушчу ў арганізме да 2,5 і ў нейкі момант не мог утрымліваць ежу. Паводле слоў Сталлоне, тады ён быў апантаны сваёй знешнасцю і ўспрымаў цела як частку вобраза героя. Для Рокі актор уяўляў больш звычайнага чалавека, а для Джона Рэмба хацеў стварыць целасклад, які нагадвае драпежніка. Гэта стала апантанасцю, прычым вельмі дрэннай, расказваў ён. Сталлоне таксама прызнаўся, што ў яго развілася булімія. Ён адзначыў, што выкарыстоўваў стэроіды падчас працы над фільмамі пра Рокі і імкнуўся як мага даўжэй захоўваць форму. Паводле яго слоў, наступствы такога падыходу адбіліся на здароўі праз 10 годзе. Ён расказаў, што перанёс 9 аперацый на спіне, 2 аперацыі на плячах і 3 аперацыі па зрашчэнні пазванкоў у шыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Мы не бачым прызнакаў таго, што Беларусь гатовая стаць прадказальным суседам. Таму ніякі беларускі калій пакуль праз Літву не пойдзе, заявіў у размове з Deutsche Welle прэм'ер Літвы Міндаўгас Сінкявічус.
0: Вось як ён адказвае на пытанні, чаму ў Вільні складана пайсці насустрач Мінску.
3: Сложный вопрос, он зависит не только от позиции Литвы. Многие компании и люди находятся под санкциями. Отношения перешли в ситуацию, когда мы сталкиваемся с инструментализированной миграцией из Беларуси. Было время, когда наша граница охранялась недостаточно. Возможно, не хватало оборудования для наблюдения. Мы оперативно это исправили, установили системы наблюдения. Затем появилась проблема воздушных аэростатов, тех самых медиазондов, которые используются для контрабанды. Помимо того, что они предназначены для перемещения контрабанды, они нарушали работу нашей гражданской авиации. Мы не раз сталкивались с действительно серьезными последствиями.
4: И это продолжается сейчас?
3: Да, и сейчас это не прекратилось. Я думаю, что двусторонние отношения могут измениться. Но санкции? В чем их суть и почему они периодически продлеваются? Санкции предназначены для изменения поведения. Если поведение не меняется, то и в отношениях сохраняется статус-кво. Пока из того, что мы видим, что происходит, нет признаков того, что Беларусь готова стать предсказуемым и адекватным соседом, не создающим угроз для нашей безопасности. Но это не означает, что так будет всегда. Для этого нужна политическая воля, нужны проактивные действия. И никогда нельзя знать наверняка, как все может повернуться. С другой стороны, если говорить о нынешней ситуации, мы видим, что Беларусь поддерживает Россию как открыто, так и неявно в ее агрессии против Украины. Даже в разговорах с украинским руководством были идентифицированы белорусские компании, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Поэтому говорить, что Беларусь полностью держится в стороне, было бы неправдой. Вопрос в том, когда и захочет ли Беларусь стать демократической и адекватной соседней страной, которая не ставит под угрозу безопасность региона.
4: Но можно ли считать Беларусь и Россию единым политическим организмом? Или все-таки их нужно разделять?
3: Я считаю, что все-таки это суверенное государство. Но сотрудничество происходит на разных уровнях, особенно на политическом, и в этом, наверное, нет сомнений. Многие инвестиции, особенно в сфере атомной энергетики, зависят от российских планов. Используются вероятные российские военные базы. Их сотрудничество и отношения действительно очень тесные. Иногда мы видим признаки желания лидера Беларуси лавировать между интересами Запада и России. Желание флиртовать с администрацией Трампа. Но я не знаю, сколько здесь искренности или же это просто переговорная стратегическая позиция – лавировать и получать выгоду с каждой стороны. Возможно, это имитация определенных процессов. При этом нельзя забывать, что Литва долгое время принимала многих лидеров белорусской оппозиции. Даже после усилий США по освобождению оппозиционных лидеров, вышедшие на свободу или находившиеся в заключении люди часто приезжают в Вильнюс. Пока каких-то существенных изменений в политическом руководстве Беларуси не видно. Поэтому ожидать, что что-то может произойти быстро, я бы не стал. Это прогнозировать. Но я бы не прогнозировал и движение не исключительно на Запад, не исключительно на восток. Я думаю, господина Лукашенко, вероятно, устраивает нынешний статус-кво.
4: Я должен задать этот вопрос. В таком случае получается, что белорусский калий в ближайшее время через Клайпедский порт поставляться не будет?
3: Нет, пока такие решения мы действительно не рассматриваем. Санкции действуют до февраля следующего года. Это не только национальное решение, не только решение Литвы, это решение Евросоюза. Всегда существует определенная вероятность, что Беларусь изменит свое отношение. Начнет вести себя иначе, не так, как она вела себя до сих пор. И тогда можно будет об этом говорить. Но пока основания для этого нет. И создать эти предпосылки может только сама Беларусь.
2: Тем не менее, 2 тижні тому Дональд Трамп заявил про калийную угоду с Беларусью, сказавши, что США планують набывать белорусский калий по доброй цене.
0: Эксперты нагадывают, что цена калию складается из выдатков на транзит, и за транзит платит менавіта краина-импортер. Тому на сегодня Беларуси продавать калий штатам праз Россию довольно накладно. Иншая справа праз Клайпеду.
2: Ну а Клайпеда, не глядячи на уговоры американцев, еще еще закрытая для белорусской сыровины. Ці спрацуе тиск американцев на белорусских соседей по ЕС, каб калийная угода была максимально выгодной и для Минска, и для Вашингтона.
0: На YouTube-канале «Зеркало» про это прозважал политический аналитик Артем Шрайбман.
5: Как мы уже обсуждали раньше, это не от них зависит, это европейские санкции, которые нужно каким-то образом изменить для того, чтобы разрешить союзом транзит. Да. Понятно, что если Литва, Латвия, Польша скажут «давайте менять», я не думаю, что Германия или Франция скажут «нет-нет-нет, мы против». Но это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель. И поэтому имеет значение то, как Трамп это подает. А он это подает в очень интересном таком ракурсе, связанном с антиканадской этой торговой войной. И вот здесь может возникнуть проблема, связанная с тем, что Евросоюз не захочет помогать валить Канаду. Канада сейчас сближается с Евросоюзом. И если Трамп говорит, нам нужно калий из Беларуси, чтобы наклонить Канаду в переговорах, выражаясь лексикой Лукашенко, то от Евросоюза как бы требуется помощь в этом. Угу. То есть помочь обыграть своего союзника, Канаду. Ну, это звучит очень странно, токсично для Европы. Я сомневаюсь, что они вот в такой рамке на это пойдут. Поэтому упаковывать это придется как-то иначе явно.
6: Это ценностная рамка, а может быть ресурсная, знаешь, она какая-то такая, я не знаю, более выгодная.
5: Ну, что должно заставить Евросоюз вот в этом смысле изменить свою позицию, да? может быть, брутальное давление на балтийские страны, да, сказать, что мы вам там войска не отправим к вам, но уже вроде войска поехали на ротацию, которые американские там находились. То есть, как бы этот рычаг вроде бы тоже ушел. Можно пойти по принципу, как сейчас действовали с вот, снятием санкций с двух российских олигархов, Усманов и Фридман, когда Словакия, Франция, Люксембург, по-моему, кто-то еще заблокировали продление санкций, если там оттуда не уберут вот этих две фамилии. Можно, чтобы какая-то страна в феврале, когда будет пересмотр и продление белорусских санкций, сказала, что нет, пока Калий не исключат, мы не продлим все санкции. И таким образом доломать, да. Дальше же Литва должна или там Польша или Латвия присоединиться к этому процессу, они же должны пропустить. Снятие санкций — это недостаточно. Они должны снять свои национальные ограничения на сотрудничество с Беларусью. Тоже вопрос, да, правительства этих стран будут ли такими же гибкими. Может быть, Польша теперь окажется более гибкой, да, в свете того, о чем мы говорили. Но тут, чтобы это произошло, давление на эту, или там, поиск такой страны, такого американского троянского коня внутри Евросоюза к февралю, ну, он должен быть довольно активным. То есть это не может быть просто Джон Кол, который колесит по столицам. Это должен быть действительно Трамп, который вот находит своего союзника, может быть, ту же Словакию, там, союзное правительство для американской администрации. А, причем Трамп к тому времени, скорее всего, уже проигравший свои выборы в Конгресс. То есть Трамп, хромая утка, начинает пытаться найти союзника в Евросоюзе, который будет помогать вот так вот оборачивать позицию ЕС, но не по какому-то побочному вопросу, типа санкции с двух олигархов, что ничего, по большому счету, для России всерьез не даст. Да, это просто символически там приятно этим людям. Но санкции самого главного белорусского экспортного товара. Это уже как будто бы большие ставки, да, и нажим должен быть сильным. И вот здесь вопрос, включится ли там лично Трамп, лично Рубио, то есть американская администрация на высоком уровне в такой лоббизм. Пока я в этом не уверен, потому что то, что говорит Трамп сейчас, это, знаешь, вот сложно вычленить. Это действительно его глубокая заинтересованность в больших поставках белорусского калия, или это просто предвыборные игры? И попытка надавить на Канаду, попытка сказать своим фермерам, что я о вас позаботился, голосуйте за меня на выборах, вот за республиканскую партию. И не бросит ли он ту тему Трамп так же через несколько там недель. Потому что уже там через два дня на встрече с Зеленским Трампа спросили об этом, о калийной сделке с Лукашенко. И он говорит, не, мы продолжим скупать калий в Канаде, но Беларусь предлагает подешевле. Ну, как будто бы уже не так-то и хотелось, да. И здесь вопрос, что никто не мешает США сейчас покупать калий. Кажется, я уже читал новость, что первый танкер пошел, да, первое судно с калием пошло и должно скоро дойти до США, но просто из России. Через Россию. Просто это дорого.
6: Логистически невыгодно.
5: Да, да. И вопрос, что там вот Дмитрий Круг рассказывал тоже на зеркале, что большущую долю расходов в итоговой цене калия составляет вот эта логистика. Это может быть начальной такой затравочной поставкой, но это не может быть устойчивым сотрудничеством. Примерно как было с закупкой американской нефти, если ты вспомнишь, в 2020 году, еще в начале 2020 года. Белорусская власть иногда сама делала такие демонстративные закупки. В Венесуэле, в США, в Азербайджане были закупки нефти, чтобы просто показать России, что на вас свет клином не сошелся, но в итоге это было ради переговоров, а не ради того, чтобы поставить на поток это сотрудничество. Вот заявление Трампа мне пока очень сложно отделить вот от такого торга, что это действительно всерьез.
0: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, што можа прымусіць Літву адкрыць клайпеду для беларускага калія.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Затягнуте дригвой. Наші кореспондентки Кася Бергель і Уля Шубзде вандрують по білоруським Полессі. Затягніться дригвой.
2: Доброї раніці, поважані сябри.
3: Юра Вічина зацікавила сама і старожитна стоянка і камінного віку, яка лічить 26 тисяч годів.
2: Виявлений археологами городище раннього железного віку і курганний могильник з 14 насупів добре заховалися.
3: На місці стоянки вчені археологи знайшли рештки вогнища, кремінові прилади праці і речі, вироблені з білня мамонта.
2: Некоторі з їх адмислово для нас представила супрацовниця школьного музею Анна Ніколаївна.
4: Стоянка була обнаружена 1929 году Юлиановичем Попелем. И во время Первой мировой войны Вильнюс его отправляет в Уречицу, Уречица отправляет его в Юровичи. Юровичи местечко, очень престижно было работать. И когда он приехал, то местные жители начали показывать ему кости, которые не были похожи на кости домашних животных. Он пишет письмо, и в 1929 году сюда приезжает археологическая экспедиция под руководством Поликарповича и начали проводить раскопки. Вот это макет раскопа, и на глубине 6-7 метров в суглинках были обнаружены кости мамонта, остатки житла первобытного человека и кости других животных, которые обитали в то время.
2: Але зусім нечаканым для нас оказалось, что раскопки проводятся дагэтуль. Однако шукают археологи не стоянки каменного веку, а старожитный город, який историки лічаць прототипом Турова. Каже историк Колос Андрей Андреевич.
5: Сьогодні знайшли наконечник стріли. 12-й сезон, 13-й год. Копаємо тут старожитний город. За 12 год ми його датировали. Это конец 10-го, початок 11-го стагоддя. И он старожитно-русский, ну, в смысле, старожитно-киевско-русский, коли так уже докладно казать. По площади он довольно-таки великий. Один дзядзінец, это умацаваная частка города, он занимает гектар. Окольный город займае каля 4-5 гектар. Гэта вялікі акольны город. За акольным городом як бы пасад. І прычым тут было іх шмат. Адзіны быў, што мы зараз бачым з горкі спускацца, нешта падобнае да порта. Тут Прыпязь працякала раней. То есть это был порт. Но на самом деле, это такий великий помник. 7 гектар на той час. И тут проживало от 3 до 5 тысяч жильхаров. На 10-е стагодзе 3-5 тысяч жильхаров. Это аллилуйя. Это великий город, який може на той час навод посуперничать с городами, с тим же самым Лондоном. Мы менавіта думаем, что это прототуров. То есть старожитный Туров. Такая великая площадь. И як это город такой площади не узгадывался. То есть там маленечкие городы, у яких навод не было окольного города. Там был дядень маленький, и он узгадывается. А тут такой площадь, и нечто зник город. Еще один из самых основных доказов. Это маленькая речка Турья, якая тут протекает. Она есть на мапах, зараз можно поглядеть на Турья. Мы брали доказы переносу городов, что город перенесли. Хучей за все киевляне, хучей за все, это Туров Святополка Каянного. Это не Туров Кирилы Туровского. Нет, Туров Кирилы Туровского, да, и он той, який он зараз існує, это Туров Кирилы Туровского. А тут не было, это город Святополка Каянного, і хутчэй за ўсё яго рабілі аблогу тут, і яго адсюль выгналі, ну, у сэнсе выдушылі, таму што там была барацьба за кіевскі престол, а ён ж быў полукроўка. Барацьба была, і яго адсюль выганялі, а ён меў зносіны з Западам, то есть з Польшай, ён быў жанаты на дачцы Баліслава Хароброга, калі я не памыляюсь. Ну, не хацелі прасоўвання сюды западных ідэй. Гэты горад вытрымаў некалькі аблог, але ж напрыканцы яго ўсё ж такі взялі асадай, спалили. И я так разумею, что перенесли и забронили тут селиться. Знайсти старожитный Туров, ну это для Беларуси, это перевернуть историю, как знайсти старожитную Прагу или знайсти старожитный Лондон там. Это другий город, а после Полоцку. А у нас что сенсация? Где сенсация? Никому не... Хай бы тут, и он тысячу лет простоял, я думаю, что еще тысячу он тут пробуде и простоит.
3: А мы отправляемся далее у пошуках таємніцаў, якія хавае ў сабе палеская дрыгва.
2: Заставайтесь с нами и сачыце за нашим подорожем.
0: Затягнитесь, дорогой!

Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

Где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем он на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком як молот забьется, колебнаваць ляпы, ти глухим я пришел до тебя.

0: край. Ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш всяк, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.